0: английского.
1: Wiz. Wiz.
2: Объясняет ведущий телеканала Russia Today Дэниел Хокинс. Лондон, Великобритания.
3: Wiz. Это когда человек очень тяжело дышит, может быть, после того, как вы пробежались вверх по лестнице, пробежали за автобусом, ну или вы очень много лет курили, вы тяжело вдыхаете, кряхтите, пыхтите. Вот это и будет wheeze.
1: Wheeze. Wheeze. Capital School. Москва.

0: сделаем паузу. Сити. Weekend.
1: Всем привет, это Сити, и я Евгения Смурыгина. Прямо сейчас расскажу, чем заняться в последние выходные лета. Рекомендуем сходить на площадки Театрального бульвара. В субботу в 19 часов на сцене на Пушкинской набережной в парке Горького концерт Максиму Горькому же посвященный. Писатель обожал разную музыку, хорошо знал народные песни, сам в юности пел в хоре и даже общался со многими композиторами. На концерте как раз услышите оперу и вокальные номера в исполнении солистов Большого театра. Напомню, это 29 августа, суббота, 19 часов, вход свободный. В амфитеатре на Покровском бульваре в воскресенье музыкальный квартирник «Пересечемся». Артисты театра «Шалом» исполнят песни о встречах и расставаниях. Получился очень душевный и ободряющий полуторачасовой спектакль. Играют его, напомню, в 14 часов. Это воскресенье, амфитеатр на Покровском бульваре. К столетию Александра Зацепина в Коломенском на сцене амфитеатр на набережной состоится музыкально-поэтический вечер в программе «Любимые песни, стихи, воспоминания и истории создания легендарных хитов советского кино и эстрады». Начинают в 15 часов. Это воскресенье. Вход свободный. И там же, но уже в 8 часов, музыкальная программа от артистов театра Вахтангова, в которой они вместе с оркестром создают небольшие сценические зарисовки. Воскресным вечером прозвучат романтические и драматические композиции, веселые песни и знакомые каждому хиты. Итак, это 30 августа, 20 часов, вход свободный для зрителей старше 16 лет. Чтобы узнать больше, ищите нас в социальных сетях и подписывайтесь на Сити в Телеграме, ВКонтакте и Максе. А еще не пропускайте наши эфиры на телеканале «Москва-24». Евгения Смурыгина. Хороших выходных.
2: Just effect. One of the Peppa Pig episodes was banned in Australia because it said that spiders cannot hurt you.
3: Один из эпизодов «Свинки Пеппы» был запрещен в Австралии, потому что в нем детей уверяли, что пауки безопасны. Теперь и вы это знаете.
4: Москва.

0: со Адар Тоджикистонну.
1: Ипотека. Аз из хата Бонг. Акну шонзда фой солона. То пань сад хазор сомони, бамухлети то як саду бист мот. Барой маалумоти муфасал ба 808 занг занит.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе состоится шоу-матч между сборными Таджикистана и России. Число погибших из-за паводков в Непале достигло 469 человек. Женский вагон с октября запустят в поезде по маршруту Алматы-Ташкент. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе состоится международный шоу-матч между медийными сборными Таджикистана и России. Встреча, приуроченная к 35-летию государственной независимости Таджикистана, объединит известных футболистов, звезд медиафутбола, блогеров и представителей шоу-бизнеса двух стран. Российскую команду возглавит бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, а в ее составе ожидается участие сразу нескольких известных футболистов. Сборную Таджикистана возглавит Петер Шегерт, бывший главный тренер национальной сборной страны. На поле выйдут легенды таджикского футбола. Матч, который состоится 4 сентября в 6 часов вечера на центральном стадионе Душанбе, станет необычным противостоянием профессионального футбола и современной медиакультуры. Отдельная часть программы – концерт и масштабный розыгрыш призов для зрителей. Билеты уже в продаже. Жертвами наводнения, произошедшего в северных районах Непала, стали 469 человек, раненые и спасены еще более 1500, отмечается в последнем отчете правоохранительных органов Непала. Поисково-спасательная операция продолжается. Мобилизовано в общей сложности свыше 13 тысяч сотрудников служб безопасности и состава армии Непала, вооруженных полицейских сил и полиции страны. Спасателям приходится разбирать завалы и выкапывать людей из-под земли. Обстановка остается сложной. Все государственные структуры работают в усиленном режиме. Мощная волна паводка обрушилась на северные районы Непала в среду утром.

0: предварительным данным, паводок образовался из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. Пропавшими без вести числятся сотни человек, включая около 500 граждан иностранных государств. Казахстанская компания «Пассажирские перевозки» сообщила о запуске женского вагона в составе международного поезда с сообщением «Алматы-Ташкент». Это первый международный маршрут компании, на котором будет действовать такая услуга. В компании объяснили, что решение принято из-за высокого спроса на этом направлении и роста пассажиропотока. Поезд курсирует ежедневно между крупнейшими городами Казахстана и Узбекистана. Со 2 сентября женский вагон также запустится в поезде «Тальга» с сообщением «Астана-Уральск». Женские вагоны появились в Казахстане в 2021 году. Билеты в такие вагоны продаются только женщинам и обслуживают их только проводницы. Допускается проезд мальчиков до 7 лет, включительно в сопровождении взрослых. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: tarttuset ällävyöryt immassorsinnasatsin.
1: Fredrik Lundgren ullaamman taamat nasuyaatqarfin ilaarsinnaangatsiu sulilluakuttaarniarinata.
0: Ilissilu.
2: Tässilu Fredrik Rajuporatiisaatuut ullooqalqeqqa kuunneraatsuktiivikkul ullumikkut. Malinnaasoqsinnaussaassaaqanero атасқаққауоқаапасқаққауна уллауна аткат тллариарнеқарнарантаамоқ паллассориак уллооққалқаққа алаасаққанингаанит алкаатитсина тоққаанартми аллартитту саассаақ я тау тассу эриннамик кисаасқартитсиликуатта макитсаарникуугут тасматунгаанут хансиук аписмартилаараллартигу атулерпаа соорлу иллит

Святой Матери, святых славных и всех вальных апостолов, иже святых Отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священ

0: Маяк. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Аврора в стране наоборот.
1: Аврора ждала. Так ждут только дети, которые знают, что чудеса существуют, и им лучше знать, когда приходить. Каждое утро девочка выбегала из дома, неслась к калитке, опускалась на колени и смотрела на маленькое деревце, вырастающее из коряги с поля. Росток был еще совсем тонким, гнулся от ветерка и путешествующих по нему гусениц, но медленно и упрямо рос, будто знал, что его ждут и что ему есть куда стремиться. Аврора смотрела на него глазами, полными восторга, и представляла, как к следующему лету его листья зазвенят на ветру колокольчиками, а потом оно станет выше нее, а дальше дотянется до серебряных звезд. И вот как-то ночью Аврора открыла глаза. Лунный луч уютно расположился рядом с ней на подушке, заняв почти всю. Девочке показалось, что из темноты кто-то ее зовет. Странный, непривычный шелест слышался с улицы. Она подошла к окну и прижалась ладошками и носом к стеклам. И вдруг сонные глаза девочки распахнулись. Аврора ахнула и поскорее раскрыла окно. За ним раскинулось ее деревце. Оно было высокое, статное, с большой кроной, повторяющей форму облаков. В листьях прятались солнце. Уханье летело через крыши дома.

как солнечное пламя, как фантазия без границ. «Что это?» — завороженно прошептала Аврора. «Страна, где все мечты, которые ты не успела исполнить, всегда живут», — ответило дерево. «Ты хотела бы увидеть ее? Я отнесу тебя туда, но знай, в этой стране все не так, как ты привыкла. Там все постоянно меняется, даже ты сама». Аврора не раздумывала ни секундочки. Дерево покачнулось, его ветви начали расти, тянуться вперед, прорастать сквозь воздух и облака, и Аврора почувствовала, как она движется через пространство. Ветер свистел в ушах, Авроре слышались чудесные мелодии в том свисте. Листья касались ее лица, и девочка воображала себя воином, спешащим сквозь время в зеленом шлеме и доспехах. А луна улыбалась ей, как старому другу, который точно знает, куда держит путь. Ветвь дерева замерла над золотым свечением. И Аврора поняла, что она уже не в своем саду, не в своем поселке и даже не в своем мире. Она оказалась в другом месте. Везде и нигде. Ветка опустила девочку к земле, и ноги защекотала сиреневая трава. Небо было изумрудно-фиолетовым. Бежавший неподалеку ручей тек вверх, разбивался на множество рек, и реки падали водопадами в облака. Здесь было все, что она когда-либо воображала, и ничего из того, что ей было известно. Страна наоборот. Она соскользнула с ветки и ступила на траву, и трава не пригибалась от ее шагов, а только становилась выше. По следам Авроры тут и там вырастали цветы. Впереди, на высоком холме, кто-то стоял. Девочка разглядела фигуру издалека. Пока Аврора взбиралась на холм, она с любопытством разглядывала мир. И мир тот был необычайным. В небе виднелся большой город, мигающий огоньками. А вокруг холма лежало полноводное озеро, по которому гуляли рыжие цапли. Наверное, если смотреть из города, холм в озере посмотрит в ответ. «Это же настоящий глаз», — думала Аврора. Наконец она добралась до вершины холма, и человек вышел ей навстречу. «Приветствую тебя, дитя, названное именем утренних зорь. Я ждал тебя». «Кто вы?» — спросила Аврора, не понимая, как в этом месте здороваться. «Может развернуться и сделать шаг назад?» Но человек выражал такую непоколебимую нормальность, что девочке стало спокойно, и она добавила: «И что это за место?» «Ты в стране, где живут мечты», — ответил человек. «Но она не всегда была такой. Когда-то здесь были люди, много людей. Они строили города, сажали сады, пели песни. Но потом они стали забывать свои мечты, перестали верить в чудеса, и страна начала увядать. Она опустела, и только те, кто еще помнил, как мечтать, остались здесь. Но из-за отсутствия мечт здешний мир перестал следить за временем и привычным ходом вещей, и все страшно запуталось». Человек выпрямился во весь рост и посмотрел на город над головой. И Аврора увидела, что человек тот был выше, чем казался, и что его руки, длинные, как ветви дерева, тянутся к ней, приглашая следовать за ним. Они пошли по сиреневой траве, и человек рассказывал девочке историю этой страны. Он говорил о том, как когда-то здесь жила принцесса, которая умела летать, и мальчик, который говорил с ветром и мечтал, чтобы ветер унес его за границу снов, как люди выращивали цветы из камней, и как им даже мечтать было не нужно, ведь все у них уже было. А потом они перестали это ценить. Цветы уже не восхищали их, полеты сделались обычным делом, и люди ушли, один за другим в поисках счастья в другие миры —

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького, жик, жик, жик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Жик, жик, уноси готовенького, жик, жик. Кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Жик, жик, жик,
2: уноси готовенького.
1: Жик, жик, жик.
2: Кто на новенького?
1: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым сам верши святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького, эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: 出発クトナノリンカバクトナノリンカバムークトナノリンカバ。
1: Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».